зачеркнуть бы всю жизнь. И сначала в ночь полететь к ненаглядной певунье своей, только вряд ли узнать.